Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже.

шестнорога и мама. Солнечная и месячина, месячина, я-я. Седела сам за машином, шила сам. Ай, ши, ай, ша, ашик, женатан.

0: всю пизду материну.
1: Миссия доброй воли не вродна. Из этого никаким плодом.
2: Мирненько!
3: Поред доброго программа, треба и среча да нас прави.
0: Оп, шаруля!
4: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько! Мирненько!

0: мой нам из-за твоей сеура ради у комбинат. Да найти боли посу, нити за инат. Стрико скупля старо вожде, под теретом кичма стене. Он лакши посу, нема поверенья. Сея ми за драгим, сваке ночи вене реже. Преко дана нега, руче да ме стеже.
1: Менталите, менталите, менталите.
0: Све у копме людски квалите.
1: Менталите, менталите, менталите.
0: Све у копме людски квалите.

Я Йошниса никад не был, нисам никад пенетрировал, не дозволил судьбу

boy. I don't believe in Allah, я сам Балкан бой. Я сам любовный строй, я сам Балкан бой. Дожим под прозор твой. Понекаду осам, прозим гладко улицом твоем.